0: Ника там.
1: А чужие там?
0: Не вим, а не сам.
1: Але будьме, увидиме.
0: А никому не зрадиме.
1: Че то было там?
0: Кто сопридак нам?